нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша радио. Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: навсегда.
1: Я думаю, что все обитатели этой чудо-поляны знают, что в этом году мы отмечаем славный юбилей 400 лет группе «Аквариум» и 250 лет Борису Гребенщикову. Под эту дату, при поддержке нашего радио, активной поддержке, записывается трибют песен Бориса Борисовича Гребенщикова. Ну и как в любом трибюте, главное найти какую-то фишку, исполняя чужую песню, тем более Бориса Борисовича. Мы придумали самую хитрую фишку. Мы решили, что мы эту песню для трибюта запишем сегодня здесь, вместе с вами. И просто мы ее вместе с вами сделаем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Наше радио. Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707.

0: Наша реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Наше. Наше. Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: это навсегда.
1: Он был разведен, как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google Яндекс.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная. Порядок.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
7: 6+.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста. Ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени недошедшего, да недоставшего. Жду от нового века белого продолжения, понимания, что мы часть всего безответного, что мы ночь,

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойна.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Сдаются в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.
3: Хорошо сыграли, хорошо сидим, скоро вылетаем.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем – 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
6: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
6: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Так звучит наше. У нас спокойно.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
3: Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города

лететь на миг 25.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания.

0: октября по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 177 украинских дронов уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, атакам подвергались 14 регионов, а также беспилотники сбивали над акваториями Азовского и Черного морей. В Темрюкском районе Краснодарского края в результате удара произошел пожар на морском терминале. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, погиб один человек, еще трое получили ранения. Также после атаки дрона возникло возгорание на промышленном объекте в Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Пострадавших нет. Окончательный текст мирной сделки между США и Ираном составлен и согласован, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Как отметил глава МИД Ирана Аббас Ракчи, первый меморандум с Вашингтоном содержит положение о снятии американской блокады и открытии Армуза. В окончательном соглашении будет решаться вопрос атома и снятия санкций. Иран настаивает на том, чтобы обогащенный уран разбавили на его территории. Также определен механизм разблокировки иранских активов. Кроме того, стороны дадут обязательства об отказе от вмешательства в дела друг друга и применения силы. При этом представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что обсуждать место и время подписания соглашения еще рано. Тегеран пока не принял окончательного внутреннего решения по этой сделке. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, об этом сообщил оперативный информационный центр. Отмечается, что затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра на мосту нет. Кроме того, перекрыто движение в сторону пропускного пункта Джанкой на границе Крыма и Херсонской области. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, ВСУ предприняли попытку атаки мостов на направлении Чингара. Соединяющее Геническ с Арабатской стрелкой сооружение было повреждено. Специалисты обследовали конструкции, движение запущено в реверсивном режиме. Умер игравший в сериале «17 мгновений весны» латышский актер Паул Буткевич. Он скончался в возрасте 84 лет. Причина смерти пока не раскрывается. Однако известно, что в последние годы артист перенес несколько инфарктов и был прикован к инвалидному креслу. Артист начал кинокарьеру в 1960 году. В «17 мгновений весны» он сыграл роль связного Штирлица. Помимо знаменитого советского сериала, Буткевич снялся в 150 фильмах разных стран. Среди них «Гардемарины вперед», «Акванавты» и «Мираж». Сшитую по древним технологиям этноигрушку запатентовали предприниматели из Чукотки, сообщили в окружном правительстве. Авторское изделие получило название «Иля». В переводе с эскимосского это означает «дружок». Игрушка делается из ровдуги, выделанной кожи оленя, окрашенной традиционным способом корой ольхи. Изделие сшито жильными нитками, глаза изготовлены из шкуры нерпы. Внутренним наполнителем служит стриженный волос оленя без использования синтепона. Обладателем исключительного права на игрушку стал местный бренд, который в своих изделиях совмещает старинные техники кроя и выделки и современные дизайн. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь.
2: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны.
2: 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
2: 6+.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07. Код

0: по-прежнему.
1: Наша реклама.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Да все без нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Ноября 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Наше. Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что за хрень? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
6: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы, произведем бесплатные замеры, подберем материалы. Кровля нового поколения, заборы, жалюзи, откатные и гаражные секционные ворота. Телефон Воронежа 222-3-222. Завод «Металлопрофиль». Звоните 222-3-222.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
9: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Реклама на 107FM.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
2: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: 79 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительна на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка-лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Да все нормально. Что?
7: Ашка.
6: Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания. Помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
12: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная. Порядок.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы, произведем бесплатные замеры, подберем материалы. Кровля нового поколения, заборы, жалюзи, откатные и гаражные секционные ворота. Телефон Воронежа 222-3-222. Завод «Металлопрофиль». Звоните 222-3-222.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
4: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей с Днем образования Воронежской области. В обращении отмечается, что наша земля стала родиной для многих выдающихся деятелей науки, культуры и воинов, чьи достижения служат примером того, как талант и трудолюбие меняют мир к лучшему. Подчеркивается, что благодаря упорству воронежцев регион стал не только сельскохозяйственным, но и крупным промышленным и образовательным центром Черноземья. Первые лица региона поблагодарили ветеранов, отстоявших землю в годы войны, а также бойцов СВО и тех, кто помогает героям и их семьям. Низкий поклон ветеранам, спасибо землякам, которые своим трудом и добрыми делами закладывают основу для наших общих будущих побед, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев вручил паспорта двум десяткам юным жителям региона, отличившимся в учебе, спорте, творчестве и волонтерстве. Сегодня вы получаете самый важный документ. Это большая честь и ответственность. Долг каждого – достойно нести звание гражданина России, чтить и уважать законы, обратился глава региона к 14-летним школьникам. Мероприятие прошло накануне Дня России и Дня образования Воронежской области. Вместе с паспортами ребята получили Конституцию России и книгу о достопримечательностях региона. В церемонии также участвовали активисты движения первых, победители и призеры региональных федеральных конкурсов. Также в церемонии принял участие председатель облдумы Юрий Матузов. В свою очередь он напомнил ребятам, что паспорт – это не просто документ, который предъявляют при трудоустройстве или посадке в поезд. Это символ принадлежности к народу с великой историей и культурой, которую нельзя отменить, народу с героическими победами и светлыми мечтами. Государство верит в вас и ждет новых свершений. Мы убеждены, вы прославите малую родину и всю страну, отметил председатель облдумы. В эфире новости недели. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым работала в Москве на форуме «Единой России». Есть результат Центрального федерального округа. В мероприятии приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, вице-премьер Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы регионов ЦФО. Ключевыми темами форума стали поддержка семей с детьми и участников СВО, развитие молодежной политики, модернизация здравоохранения, обеспечение технологического лидерства, развитие сельского хозяйства и благоустройство территорий. И еще. Губернатор Александр Гусев также отметил, что воронежцы активно вносят свои предложения в народную программу «Единой России». Сбор идей продолжается. Каждый житель области может оставить предложение на сайте естьрезультат.рф. Уже поступило 2 миллиона идей от жителей страны. Глава региона выразил уверенность, что голос Воронежской области будет услышан, а совместная работа позволит принять решения, которые сделают жизнь людей еще лучше. Накануне эти наказы обсуждались на региональном форуме. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
2: Ну и так, наконец-то, ура, дорвался до эфира. Павел Рыжиков, наше радио «Воронеж», ура. Для тех, кто не помнит, сегодня 13 июня, 13 часов и 3, хотел сказать 13 минут, нет, чуть-чуть попозже. Друзья мои, жара на улице, наконец-то лето вошло в свои права, то есть как бы все, там вот не продохнуть, если честно, хотя обещают грозы и так далее, но об этом чуть попозже. Вот, ну вообще, в конце концов, ура, лето, это не может не радовать. Но еще не может не радовать много хорошей, важной и нужной информации, которую в течение 2 часов буду рассказывать. Не покладая рук, что называется, изо всех сил. Вот. Ну и много музыки. Пожалуй, начнем.
3: Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
2: Ограничение 6+.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
2: 6+.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-5076. 8-950-778-5076.
2: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
4: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Ну и так, дорогие друзья, всех с праздником. Если кто не знал, сегодня день образования в Воронежской области. Между прочим, это знаменательный день. 13 июня в далеком 1934 году в результате разделения Центральной Черноземной области была образована, собственно говоря, Воронежская область. Вообще, очень интересная история. Началась в 1928, представьте, 100 лет назад. Да, существовала тогда Центральная Черноземная область с центром Воронежа. Вот, там были 4 старые губернии. Еще, видимо, там-то какие-то царские, то есть Воронеж, Курская, Орловская, Тамбовская. Вот, и это было все объединено в один большой регион. Естественно, там проживало 12 миллионов человек, вот, но это крайне тяжело управлять вот такой огромной штукой, поэтому было принято решение 13 июня, да, было издано историческое постановление о разделении Центральной Черноземной области. Как итог, вот это ЦЧО было ликвидировано, и появились две самостоятельные единицы, Воронежская и Курская область. Потом, естественно, было грандиозное разукрупнение, еще так называемое. Вот, то есть, как бы, все равно была большая территория. Вот, в 1937 году из состава области вывели самостоятельную Тамбовскую область, вот, а часть северных районов передали новообразованной Орловской, вот. Ну, в общем, вот как-то такая история. Потом еще одно было разукрупнение в 1954 году, вот, часть западных и южных земель Воронежской области временно отошли к созданным Белгородской, Липецкой и некой Каменской областям, после чего регион обрел свои вот примерные нынешние административные границы. Поэтому так вот четкой даты сказать, что вот именно в 34-м году, да не, неправильно. В 37-м, да, тоже неверно. Вот, в 28-м, да, может быть. В 54-м, ну, вероятно. Ну, как-то так. Ну, в общем, как бы то ни было, то есть, как бы, такая вот история у нашей области. И теперь она, процветает, несет все доброе, светлое людям. И я уверен, что и будет процветать еще как минимум много-много лет. Вот, как минимум много. Как максимум много. Ну, неважно, будет.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Да все нормально.
6: Что?
5: Что?
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
12: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Это всегда.
1: Ну и в такой летний дождь, конечно, ну как же не сказать про погоду на ближайшие пару дней. Но что хочу сказать, сегодня жарко, завтра будет тоже жарко, но не до конца. Вот, потому что если сегодня столбики термометров неумолимо поползут до отметки 29 градусов, ну правда с дождем, там с небольшим, но вот это вот все малая облачность, там ля-ля-ля. Вот, то завтра будет 22, но это уже в принципе хорошо, не так жарко. Вот как всегда люди делятся на два лагеря. Первый, кто кричит о том, что ух ты, это здорово, жара, все дела. Вот, ну а кто-то говорит наоборот, ну, типа, давайте попрохладнее. Вот я лично склоняюсь к людям, когда попрохладнее, вот так. Ну, потому что, ну, я жара, все дела, все понятно, но, блин, ну, должно же быть все, в конце концов, как это, в меру. И вот 22 вполне приличная температура, вот, лишь бы не было дождя.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: проверено временем.
1: Вот так вот живем мы с вами, ничего не знаем, на секундочку. Между прочим, а вообще геомагнитная обстановка резко стала вдруг неспокойной. Сегодня прямо с самого утра, с 9 часов, как обрушилась на нас, но мы что-то как-то не заметили этого. Кто-то проспал, а кто-то вообще не заметил. Вот, ну и второй пик, просто так магнитная буря не уйдет от нас. Второй пик на нас нападет вечером после 18 часов. И магнитная буря ожидается уровнем G1. Я не знаю, что это значит, но там говорят слабая. Ну ладно, ну хорошо, но тем не менее страшное название — магнитная буря. Вот. Ну и после 18 часов она пойдет на спад, и, в общем, до утра воскресенья она окончательно снизойдет, ну, то есть уйдет куда. Об этом говорит лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН ИКИ РАН из СФ СО РАН. Фу, я выговорил это наконец-то. В общем, короче, есть страшная контора, вот, не буду повторять, что это Институт космических исследований Института солнечно-земной физики, вот, в общем, они сидят вот такие суровые ребята, ребята, и следят за солнцем, что это оно там вот какие-то вспышками нас балует, а может и не балует. В общем, всем метеозависимым я желаю сил здоровья, вот, а всем людям, которые с утра сегодня вдруг случайно проспали магнитную бурю, хочу сказать, молодцы.
0: Наше радио. Музыка поколения.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
2: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Выходной на нашем.

кажется, что все так близко от меня, и дышит, кажется, что я смогу достать рукой и выжить. Кажется, что все прошло уже давно, я выжжен, я выжжен.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей с Днем образования Воронежской области. В обращении отмечается, что наша земля стала родиной для многих выдающихся деятелей науки, культуры и воинов, чьи достижения служат примером того, как талант и трудолюбие меняют мир к лучшему. Подчеркивается, что благодаря упорству воронежцев регион стал не только сельскохозяйственным, но и крупным промышленным и образовательным центром Черноземья. Первые лица региона поблагодарили ветеранов, отстоявших землю в годы войны, а также бойцов СВО и тех, кто помогает героям и их семьям. Низкий поклон ветеранам, спасибо землякам, которые своим трудом и добрыми делами закладывают основу для наших общих будущих побед, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев вручил паспорта двум десяткам юным жителям региона, отличившимся в учебе, спорте, творчестве и волонтерстве. Сегодня вы получаете самый важный документ. Это большая честь и ответственность. Долг каждого – достойно нести звание гражданина России, чтить и уважать законы, обратился глава региона к 14-летним школьникам. Мероприятие прошло накануне Дня России и Дня образования Воронежской области. Вместе с паспортами ребята получили Конституцию России и книгу о достопримечательностях региона. В церемонии также участвовали активисты движения первых, победители и призеры региональных федеральных конкурсов. Также в церемонии принял участие председатель облдумы Юрий Матузов. В свою очередь он напомнил ребятам, что паспорт – это не просто документ, который предъявляют при трудоустройстве или посадке в поезд. Это символ принадлежности к народу с великой историей и культурой, которую нельзя отменить, народу с героическими победами и светлыми мечтами. Государство верит в вас и ждет новых свершений. Мы убеждены, вы прославите малую родину и всю страну, отметил председатель облдумы. В эфире новости недели. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым работала в Москве на форуме «Единой России». Есть результат Центрального федерального округа. В мероприятии приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, вице-премьер Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы регионов ЦФО. Ключевыми темами форума стали поддержка семей с детьми и участников СВО, развитие молодежной политики, модернизация здравоохранения, обеспечение технологического лидерства, развитие сельского хозяйства и благоустройство территорий. И еще. Губернатор Александр Гусев также отметил, что воронежцы активно вносят свои предложения в народную программу «Единой России». Сбор идей продолжается. Каждый житель области может оставить предложение на сайте естьрезультат.рф. Уже поступило 2 миллиона идей от жителей страны. Глава региона выразил уверенность, что голос Воронежской области будет услышан, а совместная работа позволит принять решения, которые сделают жизнь людей еще лучше. Накануне эти наказы обсуждались на региональном форуме. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: Выходной на нашем.

0: был, и нажраться он всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»
1: Наше радио.

0: сделано в России.
1: Ну так, смотришь новостные ленты и хочешь сказать, ну что же вы делаете-то, что же вы творите? Это я сейчас обращаюсь к синоптикам, потому что буквально некоторое время назад они говорили о том, что будет жара, жара несусветная, 29 градусов и все дела. И тут же они присылают следующее сообщение, где все по-другому. Ну вот я даже не знаю. Дожди с грозами, а местами град могут обрушиться на Воронежскую область днем, а могут и не обрушиться. При этом жара в регионе сохранится, но спасибо, что хоть на этом, хоть какое-то постоянство. Вот, ну и кратковременные дожди ожидаются повсеместно. Какая-то безысходность. Исходность в этой фразе повсеместно. Слово хорошее. Вот, надо отдать должное тем людям, кто это пишет, но тем не менее. А вот, однако местами они могут переходить в ливни. Вот так вот. С ними как на качелях. То хорошо, так будет жара, потом дожди повсеместно, потом опять ливни будут короткие, но будут переходить в ливни. Точнее, дожди будут короткие, но будут переходить в ливни. Вот, ну, в общем, странные люди. В общем, в регионе по указанным причинам объявлен желтый уровень погодной опасности. Будьте внимательны и осторожны. При этом при всем сохраняйте высокая пожарная опасность. Вот даже и не знаешь, как жить-то после этого. Но я думаю, все надо настроиться на позитивный лад. Я думаю, что все в любом случае будет хорошо.
0: Наше радио.

пугал нас Хэллоуин. Страхи наши остались с ним. Серых будней карнавал свой выставила скал. На дворе глухая ночь, никому уже не помочь. Двери, окна на засов, пора примерить маски снов.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
8: И тогда заперёт нас в
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 920.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
6: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
6: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Выходной на наш.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей с Днем образования Воронежской области. В обращении отмечается, что наша земля стала родиной для многих выдающихся деятелей науки, культуры и воинов, чьи достижения служат примером того, как талант и трудолюбие меняют мир к лучшему. Подчеркивается, что благодаря упорству воронежцев регион стал не только сельскохозяйственным, но и крупным промышленным и образовательным центром Черноземья. Первые лица региона поблагодарили ветеранов, отстоявших землю в годы войны, а также бойцов СВО и те, кто помогает героям и их семьям. Низкий поклон ветеранам, спасибо землякам, которые своим трудом и добрыми делами закладывают основу для наших общих будущих побед, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев вручил паспорта 20 юным жителям региона, отличившимся в учебе, спорте, творчестве и волонтерстве. Сегодня вы получаете самый важный документ. Это большая честь и ответственность. Долг каждого – достойно нести звание гражданина России, чтить и уважать законы, обратился глава региона к 14-летним школьникам. Мероприятие прошло накануне Дня России и Дня образования Воронежской области. Вместе с паспортами ребята получили Конституцию России и книгу о достопримечательностях региона. В церемонии также участвовали активисты движения первых, победители и призеры региональных федеральных конкурсов. Также в церемонии принял участие председатель облдумы Юрий Матузов. В свою очередь он напомнил ребятам, что паспорт — это не просто документ, который предъявляют при трудоустройстве или посадке в поезд. Это символ принадлежности к народу с великой историей и культурой, которую нельзя отменить. Народу с героическими победами и светлыми мечтами. Государство верит в вас и ждет новых свершений. Мы убеждены, вы прославите малую родину и всю страну, отметил председатель облдумы. В эфире новости недели. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым работала в Москве на форуме «Единой России». Есть результат Центрального федерального округа. В мероприятии приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, вице-премьер Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы регионов ЦФО. Ключевыми темами форума стали поддержка семей с детьми и участников СВО, развитие молодежной политики, модернизация здравоохранения, обеспечение технологического лидерства, развитие сельского хозяйства и благоустройство территорий. И еще. Губернатор Александр Гусев также отметил, что воронежцы активно вносят свои предложения в народную программу «Единой России». Сбор идей продолжается. Каждый житель области может оставить предложение на сайте естьрезультат.рф. Уже поступило 2 миллиона идей от жителей страны. Глава региона выразил уверенность, что голос Воронежской области будет услышан. Совместная работа позволит принять решения, которые сделают жизнь людей еще лучше. Накануне эти наказы обсуждались на региональном форуме. Это были новости недели.
1: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочешь знать больше?
5: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты».
4: Выбирай и слушай.
5: Программы, интервью, радиопрезентации.
4: В любом месте, в удобное время.
5: Подкасты на наши.ру.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.
7: Блеск.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная. Порядок.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
4: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбадефиснадану.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Среда.
1: Наше радио. Это навсегда.

Наше радио. Это навсегда. Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп.
1: Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой
0: и предельной искренностью.
2: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь.
1: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны.
1: 18+.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: сделано в России.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

законченный поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
1: Наше радио.

0: Наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы, произведем бесплатные замеры, подберем материалы. Кровля нового поколения, заборы, жалюзи, откатные и гаражные секционные ворота. Телефон Воронежа 222-3-222. Завод «Металлопрофиль». Звоните 222-3-222.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует –

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей с Днем образования Воронежской области. В обращении отмечается, что наша земля стала родиной для многих выдающихся деятелей науки, культуры и воинов, чьи достижения служат примером того, как талант и трудолюбие меняют мир к лучшему. Подчеркивается, что благодаря упорству воронежцев регион стал не только сельскохозяйственным, но и крупным промышленным и образовательным центром Черноземья. Первые лица региона поблагодарили ветеранов, отстоявших землю в годы войны, а также бойцов СВО и те, кто помогает героям и их семьям. Низкий поклон ветеранам, спасибо землякам, которые своим трудом и добрыми делами закладывают основу для наших общих будущих побед, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев вручил паспорта 20 юным жителям региона, отличившимся в учебе, спорте, творчестве и волонтерстве. Сегодня вы получаете самый важный документ. Это большая честь и ответственность. Долг каждого – достойно нести звание гражданина России, чтить и уважать законы, обратился глава региона к 14-летним школьникам. Мероприятие прошло накануне Дня России и Дня образования Воронежской области. Вместе с паспортами ребята получили Конституцию России и книгу о достопримечательностях региона. В церемонии также участвовали активисты движения первых, победители и призеры региональных федеральных конкурсов. Также в церемонии принял участие председатель облдумы Юрий Матузов. В свою очередь он напомнил ребятам, что паспорт — это не просто документ, который предъявляют при трудоустройстве или посадке в поезд. Это символ принадлежности к народу с великой историей и культурой, которую нельзя отменить, народу с героическими победами и светлыми мечтами. Государство верит в вас и ждет новых свершений. Мы убеждены, вы прославите малую родину и всю страну, отметил председатель облдумы. В эфире новости недели. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым работала в Москве на форуме «Единой России». Есть результат Центрального федерального округа. В мероприятии приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, вице-премьер Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы регионов ЦФО. Ключевыми темами форума стали поддержка семей с детьми и участников СВО, развитие молодежной политики, модернизация здравоохранения, обеспечение технологического лидерства, развитие сельского хозяйства и благоустройство территорий. И еще. Губернатор Александр Гусев также отметил, что воронежцы активно вносят свои предложения в народную программу «Единой России». Сбор идей продолжается. Каждый житель области может оставить предложение на сайте естьрезультат.рф. Уже поступило 2 миллиона идей от жителей страны. Глава региона выразил уверенность, что голос Воронежской области будет услышан. Совместная работа позволит принять решения, которые сделают жизнь людей еще лучше. Накануне эти наказы обсуждались на региональном форуме. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: минут.
1: Реклама на 107FM.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
5: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62.
7: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
5: 6+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: всему досуточному.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: немножко проще. Пусть ночь станет днем, идем живем, остальное расскажешь попозже. Ты точно доволен с лекарством от боли, должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем живем, остальное расскажешь попозже.
1: Наше радио.

0: правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем – 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
3: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» – это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
4: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
1: Ограничение 6+.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наше радио и Российское общество знания представляют «Формула искусства».
2: Когда все жили в 19 веке, Дягилев уже жил в 21 веке.
3: Любили за шок, за эстетику, за компиляцию вот этих авангардистских работ, художественных.
4: Сейчас у нас у каждого с вами свое индивидуальное медиа.
5: Говорили, что у Дягилева характер был тот еще, и не очень-то он и любил людей вокруг себя.
2: Яркий, невероятный, талантливый, умный и большой хитрец.
3: Как будто все, к чему прикасался Дягилев, становилось золотом.
1: Формула искусства.
6: Всем привет! В эфире проект «Формула искусства», который мы делаем вместе с нашим радио и Российским обществом знания. На этом подкасте мы не читаем лекций, а ищем и, главное, находим связь между прошлым и настоящим. Вместе с нашими гостями мы открываем формулу культурной преемственности.
3: Мы докажем, классика – это не то, что пылится в архивах, она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас. Слушайте, смотрите и не переключайтесь.
6: Сегодня у нас в гостях Данил Мотин, продюсер, медиа-менеджер, и Анна Эспарса, историк-культуролог. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Как создать проект, который завоюет или покорит мир? На примере, конечно же, великого русского антрепренера, как сказали бы в его времена, или продюсера, как мы скажем сейчас, Сергея Дягилева. Ребят, 5 ассоциаций с именем Дягилев. Анна, с вас начнем.
2: Яркий, невероятный, талантливый, умный и большой хитрец.
3: Мне нравится последнее. Данил.
4: Балет, красота, мода, искусство.
3: Давайте с последнего вашего определения начнем. Почему?
2: Представьте себе, у вас есть большие деньги. Понимаю, что сейчас это сложно себе представить, но тем не менее. Дягилев приходил к самым богатым и влиятельным людям. Например, к императору Николаю II. Например, к Лисе Серд. Это была богатейшая наследница, которая жила и в Лондоне, и в Париже, и во многих других городах мира. Коко Шанель, которая была когда-то кокоткой, а стала богатейшей женщиной мира, но сохранила в себе огромную скрягу. Говорили, что у Шанель невозможно взять ни франка. И вот всех этих разных людей он умеет обаять.
5: Данил, а современный подход в продюсировании артистов, шоу, искусства, он похож на то, что пропагандировал и делал Дягилев?
4: Все как работало, так и работает, потому что вся жизнь наша достаточно циклична, а просто чуть меняются подходы, средства. У нас появилась с вами возможность создавать искусство буквально каждому, делиться своим творчеством через социальные сети всевозможные. И это, конечно же, наверное, большое отличие от прошлого времени с нашим. Потому что если раньше мы с вами жили все плюс-минус в одном культурном коде, потому что у нас выходило там 3-4 фильма, было 2-3 газеты, которые все читали, сейчас у нас у каждого с вами свое индивидуальное медиа. И это, конечно же, привнесло, скажем так, значительные изменения в работу продюсеров, авторов контента. И в то же время принесло нам огромное количество рекламодателей. У нас уже не 3, 4, 10 богатых людей, а есть крупные холдинги, которые могут позволять нам реализовывать свои проекты.
5: Хорошо, а связи сейчас все так же нужны? Или это уже второстепенная история?
4: Здесь на самом деле, как мне кажется, и работало раньше, и работает сейчас, это такая синергия и связей, и идей, понять, что будет популярно не здесь сейчас, а примерно через полгода. А что хочет увидеть зритель, чтобы ему было интересно быть на его стороне, в то же время сохранять свою какую-то авторскую суть, то, что ты хочешь донести в своем продукте. Поэтому, мне кажется, здесь все должно вот сойтись в одном месте.
5: Анна, вы как считаете?
2: Я думаю, что нужно опережать свое время. И когда все жили в 19 веке, Дягилев уже жил в 21 веке. Потому что его технологии, они включали проникновение в смыслы каждого, кому он приходил. И это было не только меценатство, это не только были богатые люди. Это были еще и артисты. Потому что у Дягилева, как у визионера, было ощущение того, что он каждого видит на своем месте. И вот это ощущение того, что ты проникаешь в суть человека и даешь ему то, что ему именно надо, в этом есть гениальность Дягилева.
3: Звучит настолько воодушевляюще, что как будто все, к чему прикасался Дягилев, становилось золотом. А у него были неудачные заходы, неудачные попытки, отказывали ему в деньгах, не получался балет.
2: Дягилев, опережая время, создал конструкцию, когда меценаты, а мы понимаем, что конец 19 века – это максимальное развитие капитализма в России. Денег много, и они готовы инвестировать. Третьяковы в галерею, Бахрушины в огромную театральную коллекцию в музей, Морозов строит Московский художественный театр, театр в Камергерском – это великое здание. А Дягилев понял, что надо создать некое пространство умозрительной жизни. Не нужно ставить театр как здание во главу угла. Не нужно ставить человека во главу угла, а идею. Его идея была соединить свободное искусство и вывести Россию, которая тогда была одной из главных экономик мира, не только на парижскую выставку «Смотр», где мы все время брали золотые медали, но и на мировые сцены, и сформировать новое направление. Он стал настоящим и первым импресарио. И вот тогда у него все получилось, потому что совпало историческое время, совпали гениальные люди, которых он сумел собрать, и их огромное желание показать себя. Но что было потом? Потом, после русской эмиграции, столько русских хлынуло в тот же самый Париж, что уже русское не стало так модно, так популярно, так остро. И тогда пошли неудачи, потому что герой должен жить всегда в своем времени, в своем пространстве и в своих смыслах.
1: Формула искусства.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города

0: искусства.
1: Прежде чем продолжить, хочу напомнить, что помимо аудио, дорогие друзья, вы можете познакомиться и с видеоверсией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: Давайте о времени поговорим. С чего начинал Дягилев? С его биографии. Ведь он же не из простой семьи.
3: Дело в том, что Сергей Дягилев родился в богатой семье. Его дед проспонсировал и дал огромные деньги для строительства великолепного здания театра, оперы и балета, которое находится в центре города Пермь. И отец Дягилева жил долгое время в Петербурге. Мальчик рос в атмосфере роскоши, а главное – музыкальные салоны, вечера, галереи, общение с самыми интересными людьми. Но потом у отца кончились деньги. И кому он написал? Своему отцу, то есть деду Сергея Дягилева. А дед сказал: «Приезжай в Пермь. Все здесь готово для тебя». И так Сергей Дягилев оказался в Перми. И 10 лет он прожил в Перми в ощущении того, что строится новая жизнь вокруг города. Благодаря деньгам деда оживала культурная жизнь этого города. И Дягилев, увидев это, понял, что деньги можно инвестировать в культуру. И именно этот талант, ощущение вкуса, сформированного с детства, помогло ему разбираться, где талант, а где гениальное, где безвкусица, а где новый вкус, который будет продиктован миром. После Пермской гимназии он едет в Санкт-Петербург. Именно там он знакомится с Александром Бенуа, который долгое время объединял вокруг себя самых лучших художников, которые стремились жить искусством ради искусства, чистым искусством. И вот эта атмосфера захватила Дягилева, и он понял свой главный талант – объединять людей, покорять людей.
2: А вот вопрос, Даниил, должен ли продюсер разбираться в вопросе? Должен ли он быть хорошим музыкантом, если он продюсирует музыку? Или он должен быть хорошим актером или режиссером, если он продюсирует кино или театральные постановки? Или это не обязательно?
4: На самом деле, в продюсировании точно так же, как и в ресторанном деле. Да? Очень часто, если вы спросите ресторатора, как открыть свой ресторан, он вам ответит: надо пойти работать официантом. А на самом деле то же самое в продюсировании. В целом продюсер должен быть хорошим юристом, и хорошим адвокатом, и хорошим сценаристом, хорошим актером, и далее, далее, далее, далее. И в себе уметь совмещать несовместимое. И чем больше у тебя каких-то профессиональных наработок в разных областях, тем больше ты понимаешь, где может что-то пойти не так, и вовремя подстраховаться.
2: А у Анны хотел спросить, может быть, у нее другое мнение. Должен ли продюсер, который занимается тем или иным творческим направлением, хорошо разбираться в этом направлении? Ну, как минимум, пройти вот этот этап от низа до самого верха.
3: Продюсер должен знать все. Но самое важное – понять, ради чего ты это делаешь. Потому что, когда вы начинаете любое дело, вы должны понять, какая цель. Вот сейчас у большинства продюсеров цель – заработать деньги. У Дягилева такой цели не было. Он был изначально из богатой семьи. Он хотел создать нечто, что будет отвечать не просто сиюминутному времени, что будет формировать вкус людей. И так и произошло. Смотрите, Дягилев умер почти 100 лет назад. А мы сидим в такой прекрасной компании и сейчас всерьез обсуждаем детали того, как более 100 лет назад была создана лучшая антреприза, которая на самом деле переродилась в фестиваль, в огромное движение «Русские сезоны». И было понятие принадлежности к русским сезонам, и люди этим гордились, потому что там были по-настоящему великие имена: Анна Павлова, Нижинский, Стравинский.
5: Исходя из сказанного, все-таки Дягилев был расчетливым или везучим человеком? Вот его успех – это просчитанные истории или на авось и повезло?
3: Везет смелым людям, амбициозным. Потому что если вы сидите и выверяете каждый миллиметр, каждый свой шаг, скорее всего, когда вы его будете делать, вы споткнетесь и упадете. Когда вы живете мечтой, у вас вырастают крылья. Когда вы понимаете, что вам по-настоящему это нужно, к вам присоединяются единомышленники, а не люди на зарплату. И у Дягилева был этот сверхталант, этот дар. И он дал ему возможность идти вперед и преодолевать огромное количество препятствий. И очень важно – любить людей. Только любить не знаете, внешне так поверхностно гладить по голове, а чувствовать их, понимать их, знать их.
2: Говорили, что у Дягилева характер был тот еще, и не очень-то он и любил людей вокруг себя.
3: Людей без характера не уважают. Дягилева уважали. У него была стальная суть, у него был характер, у него было чувство вкуса, у него было ощущение того, что диалог выстраивается с равным. Если вы, как продюсер, не будете равны Анне Павловой или Нежинскому, или Стравинскому, или Шанель, вам не то, что никто не даст согласия на выступление, вас дальше синей не пустят. А Дягилев проникал в самую суть, в самое сердце.
5: Хорошо, ребят. А вот Дягилев, он один всю дорогу или это команда?
4: Ну, конечно, команда. Как ты один?
5: Я не имею в виду он, Римский-Корсаков, Стравинский, а какие-то теневые люди, которые вокруг
4: него. Ну, конечно. Дягилев погружался в такие вопросы организационные, как вот всю эту команду людей творческих доставить. Это же не просто там какую-то красивую декорацию сделать.
5: Анна, согласна?
3: Нет, я не согласна, потому что Дягилев, именно поэтому имя его стало не собственным, а нарицательным, это была такая путеводная звезда. И именно из-за того, что Дягилев не сумел создать себе команду единомышленников и не допустил, как бы мы сейчас сказали, эффективных менеджеров культуры стать как ангелы-хранители у него за плечами, а потом преемственность обеспечить, все дело и провалилось. Потому что в какой-то момент такому яркому, талантливому, самобытному человеку, который был абсолютно авторитарен и который действительно имел абсолютную власть, это такой абсолютизм был, ему стало неинтересно. Потому что когда вы подряд испытываете огромные успехи, когда вам рукоплещут лучшие театры мира, когда о вас пишут все газеты, вы в конце концов понимаете, что любое движение дальше – это будет ниже, на ступеньку, на две, на три.
0: Формула искусства.

0: искусство.
1: Дорогие слушатели, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видеоверсией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: Давайте перепрыгнем тогда в Париж. Почему там?
3: Париж – мировая сцена. И знаете, как интересно случилось, что балет приходит из Франции. Но в тот момент, когда Дягилев привозит русский балет во Францию, он там совершенно не популярен. Популярны оперы, а балетом разбавляют перерыв. И Дягилев, видя это, понимает, что уже в этом чертеже судьбы есть сенсация. Потому что когда-то именно французские хореографы, французские балерины приезжали в Большой театр, в Мариинский театр для того, чтобы учить, показывать, танцевать, быть литуаль. А потом произошло так, что русская школа балета стала главной. И именно на этом Дягилев и сыграл. И это уже было инновацией, это уже было продюсерским ходом. Приехать в страну, которая буквально развивала балет и была самой главной по балету, и привести балет современный и показать, ребята, именно русский балет сейчас диктует моду. Каждый шаг Дягилева был абсолютно точно продуман. Он понимал, какая реакция прессы будет, он понимал, какая реакция публики, он понимал, с кем в кулуарах надо поговорить, какую интригу затеять, с кем кого познакомить.
2: Интересно, вы сейчас географию такую затронули, ни разу не произнесли Британия. Но русских балерин и артистов балета на все балеты Дягилева не хватило. И он хантил британских балетмейстеров. Причем они, устраиваясь в его хитрую историю русских сезонов, брали себе псевдонимы наши.
3: Да, Дягилев был очень великий мистификатор. Он вокруг каждой своей звезды придумывал историю. Это была история, например, про Анну Павлову и то, что она совершенная сильфида, богиня, она не живет материальной жизнью, никаких разговоров и слухов о ее телесности, будто она существо из какого-то потустороннего мира, она не ест, у нее нет личной жизни, у нее нет детей, у нее нет возлюбленных. Это одна история была придумана. И он каждого придумывал, изобретал и продавал это и публике, и прессе. Это был его ход. Дягилев был мастером скандалов. Он, например, ссорился с Анной Павловой, делал это на огромных полосах газет тогда популярных. С Анной Павловой была следующая история. Она назначила свои гастроли. Гастроли по Европе, которые должны были пройти параллельно с русскими сезонами. И когда Дягилев об этом узнал, он, как любой продюсер, возмутился, потому что у них была договоренность, что Павлова появляется как литуаль на всех афишах русских сезонов. И это было очень важно, потому что это были первые спектакли, которые должны были поразить, увлечь, и которые должны были показать амбассадоров этого проекта. И ей, конечно, была великая Анна Павлова. И здесь именно из-за внимания, из-за ревности к публике у них и произошел конфликт. Но, тем не менее, Павлова оттанцевала балеты в русских сезонах и стала действительно примой и литуаль русских сезонов.
2: Тогда я процитирую Дягилева о себе. Фразу, это моя любимая фраза. «Я, во-первых, большой шарлатан и нахал с малым количеством принципов. Поэтому скандалы, они у него были заложены. Шок и трепет – это был его такой метод работы.
3: Продюсер – это еще и режиссер. Он должен управлять этим греческим хором. И он понимал, что надо привлечь внимание, потому что изначально никто не понимал, кто такой Дягилев, русские сезоны, что за русские приедут, почему они выступают в центре Парижа, что за балет. Нужно было заставить о себе говорить. И вот все технологии, которые сейчас используют, черные пиарщики, какая-то попытка привлечь внимание – это все детский сад по сравнению с тем, какие технологии придумывал Сергей Дягилев, как он умел сталкивать людей, создавать конфликты, интриги, мистификации и одновременно с этим шокировать. И вы меня спросите, можно ли простить это?
2: Можно
3: Я
2: ли
3: скажу
2: простить?
3: Да, потому что он хотел значимое сделать интересным. И в итоге он прививал потрясающий, действительно уникальный вкус своей публике. Потому что костюмы делал Леон Бакс, великий художник, потому что музыку писали великие композиторы. Да, они экспериментировали, как Стравинский, например, и многие топали, бушевали, говорили ни в коем случае, это не музыка, это какофония. Они створили искусство.
0: Формула искусства.

0: Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
2: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
6: 12+. Наше.
7: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
5: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой.
2: О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
7: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Формула искусства.
8: Дорогие друзья, хочу напомнить, что помимо аудио вы можете познакомиться и с видеоверсией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
9: Данил, у меня вопрос к вам. А вы какие-то, как продюсеры, может быть, ваши коллеги, какие-то технологии Дягилева используете сейчас в современной работе?
10: На самом деле оно как работало, так и работает. Единственное, когда есть там 2-3 газеты, ты можешь пойти подружиться с условным главредом, и вот о тебе, собственно, все газеты пишут, и у других нет шансов про тебя не узнать. Да? Сейчас у нас 1000 газет, 1 000 000 000 блогов, телеканалов. И мы живем в таком огромном инфошуме, что очень сложно соблюсти такую грань шока, которая переходит уже, ну, скажем так, в некую недозволенность. И это, конечно, такой вызов для продюсеров, потому что, с одной стороны, мы хотим придумать какой-нибудь такой ход, который позволит аудитории говорить о проекте. С другой стороны, нужно всегда вовремя остановить, чтобы не перейти грань дозволенного.
11: Русские сезоны – это не тождественно равно русскому балету. Потому что у меня ощущение, что вот прям так. Любили не за профессиональную музыку Римского-Корсакова или Бородина потрясающую.
10: Когда
11: любили за,
10: пришли.
11: За шок, за эстетику, за компиляцию вот этих авангардистских работ, художественных, и в том числе скандал, который они давали.
12: Вопрос заключается в том, какая у вас цель. У Дягилева была цель привлечь внимание по-настоящему значимым вещам. То есть, понимаете, нам нельзя путать содержание

0: и внешний лоск и блеск. А что сделал Дягилев? Он наоборот, он вывел подлинные смыслы на большую сцену и прославил Россию еще в крупнейших столицах мира. Но за этим должен был стоять гениальный продюсер, который великолепно разбирается в музыке, в театре, в моде и который говорит на одном языке с настоящими подлинными профессионалами-экспертами. Я таких сегодня продюсеров практически не вижу.
1: Можно вопрос по поводу аудитории? Вот Дягилев, он для кого работал? Вы говорите, широкая аудитория. Но это элиты, представляющие широкую аудиторию, или это все слои населения?
0: Нет, ну, безусловно, это были элиты. Но элиты были другие, они были намоленные. Потому что это были аристократы, которые имели прекрасное образование, разбирались в музыке и были, в общем, образованы уже генетически. Это были купцы и буржуа, к которым, собственно, относилась семья Дягилева, но которые к моменту конца 19-го, начала 20 века сумели такое образование получить и действительно стать вровень с намоленной веками аристократии. Эти люди составляли уже широкую аудиторию. И здесь мы говорим о том, о чем мы говорили прежде, что успех – это понять свое время и немного его опередить.
1: Данил, а вот сейчас современные продюсеры работают на конкретную аудиторию? Или все-таки история вирусного какого-то контента, музыки, который должен залететь на миллионы там, прослушиваний, она больше манит, и неважно, кто послушал. Главное – количество.
2: На самом деле, вот что, на мой взгляд, хорошего продюсера отличает сейчас от такого начинающего, в том, что многие начинающие, они хотят как раз-таки охватить вот все. А вот более профессиональные, они понимают, что есть, ну, некое ядро аудитории и понимание, ну, конкретно для кого ты делаешь. Потому что от этого зависит площадка, которую нужно выбрать. Это офлайн или онлайн формат. Это ближе для более молодой аудитории в вертикальном, например, формате. Или это должен быть какой-то такой полноценный фильм, который будет в прокате, который будет там на там, главных федеральных каналах, например. Как продюсер там, медиа-контента, часто мы встречаемся с тем, что к нам приходят с большой буквы авторы. Ты читаешь сценарии этих авторов и понимаешь, что там одно сплошное эго, а нету какой-то сути. И на самом деле очень часто, когда с актерами напрямую работаешь, понимаешь, что у человека главная там проблема в жизни была то, что там, не знаю, девушке там, не знаю, 28 лет. И говоришь, что у тебя там самое такое трагичное было? У меня там, не знаю, в 6 классе умер кролик. Это, с одной стороны, достаточно умилительно, что ничего такого более колоссального не случилось. Но вот уровень какой-то проблемы, что ли, не хватает. Какой-то глубины, что ли, возможно. Здесь, наверное, моя мысль заключается не в том, что сказать, какие мы бедные и несчастные продюсеры. Нет, мы умеем выбирать, потому что если бы мы выбирать не умели, то мы бы просто не работали. А здесь больше посыл, наверное, как раз-таки к авторам о том, что нужно не забывать, в первую очередь, вкладываться в свои профессиональные навыки и качества. Их нужно всегда в себе взращивать и уже вторым планом ставить свое эго.
3: Формула искусства.
1: У меня вопрос к Анне. А вот нужны ли современные Дягилевы? Потому что есть ощущение, что сейчас современные средства связи, блоги, мессенджеры, соцсети, они выполняют те функции, которые в том числе и делал Дягилев. Да? Они несут контент и знакомят с контентом весь мир. И уже Дягилев современный, современный продюсер, ему не нужен.
0: В мире всегда проблема, не хватает двух вещей – любви и смыслов. Я в этом глубоко уверена. А когда продюсер умен, образован, когда он проникает и понимает человеческую природу, природу времени, он создает уникальные смыслы. И под эти смыслы собирает команду. И мне кажется, что такой продюсер нам необходим, причем на всех уровнях.
4: А вы никогда не пытались оценить, почему вот уже за более чем 120 лет у нас такого человека не появилось?
0: Я уверена, что сейчас мир пришел к упрощению. Нам долгое время говорили, что надо сокращать дроби. Нужно все говорить просто, нужно быть проще, к тебе потянуться. Вы понимаете, это упрощение привело к абсолютной инфантилизации. И вот то, что сейчас говорил Данил, я с этим согласна. Невозможно, когда перед тобой стоит не Ида Рубинштейн, которая пережила много,

0: прочитала, прочувствовала, пропутешествовала, и в ней есть история. И девочка выглядит на 16 и вспоминает кролика, умершего в 6 классе. Понимаете, в этом разница. Нам нужны личности. И этих личностей сейчас нет на мировом уровне.
1: Как вы считаете, что должно случиться, чтобы появился современный Дягилев? И может ли что-то произойти, чтобы такой человек появился сейчас?
0: Екатерина Великая говорила, что главный проект России – это образование и просвещение. И именно поэтому ее время называлось «просвещенный абсолютизм». Я считаю, что если мы вернемся к более сложным смыслам, вот очень хочется, чтобы наше образование, чтобы молодые люди, которые оканчивают школы, они были частью этой культуры, и культуру несли в себе, тогда кто-то из них обязательно станет Сергеем Дягилевым. И у нас будут новые русские сезоны на лучших сценах мира.
1: Спасибо вам большое, дорогие коллеги, за то, что нашли время, пришли и поддержали столь интересную, яркую, эмоциональную беседу.
0: Благодарю за гостеприимство и за сотрудничество, и за увлекательнейший диалог о том, как значимое сделать интересным.
2: Это был подкаст о человеке, который не просто открыл миру русский стиль, а доказал, что один визионер способен заставить весь мир крутиться вокруг своей идеи.
1: Друзья, я искренне желаю каждому из нас и в бизнесе, и в творчестве хотя бы иногда включать в себе этого внутреннего Дягилева. Не бойтесь рисковать, ищите своих Пикассо и Стравинских, и помните, если вы не удивляете, вы просто занимаете место в очереди за кем-то другим. Спасибо нашим гостям за этот крутой и честный разговор. Встретимся в следующих выпусках «Формулы искусства».
3: Формула искусства.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная. Порядок.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Завод «Металлопрофиль». Организуем монтажные работы, произведем бесплатные замеры, подберем материалы. Кровля нового поколения, заборы, жалюзи, откатные и гаражные секционные ворота. Телефон Воронежа 222-3-222. Завод «Металлопрофиль». Звоните 222-3-222.
4: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру.
5: Без возрастных ограничений. 2026 год.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей с Днем образования Воронежской области. В обращении отмечается, что наша земля стала родиной для многих выдающихся деятелей науки, культуры и воинов, чьи достижения служат примером того, как талант и трудолюбие меняют мир к лучшему. Подчеркивается, что благодаря упорству воронежцев регион стал не только сельскохозяйственным, но и крупным промышленным и образовательным центром Черноземья. Первые лица региона поблагодарили ветеранов, отстоявших землю в годы войны, а также бойцов СВО и те, кто помогает героям и их семьям. Низкий поклон ветеранам, спасибо землякам, которые своим трудом и добрыми делами закладывают основу для наших общих будущих побед, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Губернатор Александр Гусев вручил паспорта 20 юным жителям региона, отличившимся в учебе, спорте, творчестве и волонтерстве. Сегодня вы получаете самый важный документ. Это большая честь и ответственность. Долг каждого – достойно нести звание гражданина России, чтить и уважать законы, обратился глава региона к 14-летним школьникам. Мероприятие прошло накануне Дня России и Дня образования Воронежской области. Вместе с паспортами ребята получили Конституцию России и книгу о достопримечательностях региона. В церемонии также участвовали активисты движения первых, победители и призеры региональных федеральных конкурсов. Также в церемонии принял участие председатель облдумы Юрий Матузов. В свою очередь он напомнил ребятам, что паспорт — это не просто документ, который предъявляют при трудоустройстве или посадке в поезд. Это символ принадлежности к народу с великой историей и культурой, которую нельзя отменить. Народу с героическими победами и светлыми мечтами. Государство верит в вас и ждет новых свершений. Мы убеждены, вы прославите малую родину и всю страну, отметил председатель облдумы. В эфире новости недели. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым работала в Москве на форуме «Единой России». Есть результат Центрального федерального округа. В мероприятии приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, вице-премьер Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы регионов ЦФО. Ключевыми темами форума стали поддержка семей с детьми и участников СВО, развитие молодежной политики, модернизация здравоохранения, обеспечение технологического лидерства, развитие сельского хозяйства и благоустройство территорий. И еще. Губернатор Александр Гусев также отметил, что воронежцы активно вносят свои предложения в народную программу «Единой России». Сбор идей продолжается. Каждый житель области может оставить предложение на сайте естьрезультат.рф. Уже поступило 2 миллиона идей от жителей страны. Глава региона выразил уверенность, что голос Воронежской области будет услышан, а совместная работа позволит принять решения, которые сделают жизнь людей еще лучше. Накануне эти наказы обсуждались на региональном форуме. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России.
3: Массовая информация. Наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

день, но на челе моем сомнения не тень. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: проверено временем.
1: Включаю старый альбом, и наполняется над нами дом. Огромче.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойна.

0: Афина.
1: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Сварщики и стюардессы. Художники и дальнобойщики. Спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
1: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам.
2: Стартуем ровно в 19.
0: Подруливай!
3: Сердце. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
3: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
4: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего 2, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: рецепта.
1: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь.
2: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны.
2: 18+.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
3: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
5: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная. Порядок.

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00, Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
3: Ограничение 6+.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Сделано в России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Привет! В эфире программа «Фонотека». Все, что удалось наскрести накануне этих жарких летних праздничных выходных по сусекам. Музыкальный колобок испекли прямо на улице, просто на солнце. Получил тут на днях несколько подарков и, видимо, на фоне жары, в очередной раз обратил на это внимание, готовясь к программе и путешествия по сообществам музыкантов. А там же на первом месте что? Мерч, толстовки, футболки. И черт возьми, почему же 95% это черное? Ну невозможно же! Ну сделайте другие цвета, пожалуйста. Яркие, веселые, летние. Я посмотрел, у меня десятки черных футболок не надетые. И любые новые добавляются просто в эту кучу. Цветную же, любую, готов носить сразу же и много, только за яркий цвет. Поэтому поменяйте же, пожалуйста, цвета. Пока же, как в том анекдоте. А что это на тебе, Гарри Поттер? Это куртка хэви-металлиста. Она делает тебя, Гарри, невидимым для всего женского пола. Цвет, ребята, цвет решает. Андрей Куренков, «Наше радио», «Кисть».
0: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете,
2: что делать, если у вас развязался язык, можно ли распустить руки по домам и кто возглавляет броуновское движение.
0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Магнитная аномалия» раз в два месяца подумывает, а не записать ли нам песню для «Фонотеки». И записывает. При этом каким-то образом точно знает, что зайдет в программу и заходит. Но это не специально, конечно, так получается. Новая песня группы называется «Я тебя все равно люблю», и о ее создании мы, как всегда, попросили рассказать Антона Вартанова.
3: Всем привет! Сегодня я хочу немного нарушить традиции и задать вопрос ведущему программы «Фонотека» Андрею. Я знаю, это обычно не практикуется, но все-таки, Андрей, может быть, сделаем исключение. И вопрос такого рода. Я недавно узнал, что есть сайты, которые проверяют, использовали ли музыканты при создании своей песни искусственный интеллект или нет. И я начал проверять всех своих знакомых и к очень удивительным результатам пришел, потому что 90% моих знакомых музыкантов уже жить не могут без искусственного интеллекта, уже мелодию не могут придумать. Вот хотелось бы узнать, вы, когда выбираете песни в свою передачу, вы делаете такую проверку хотя бы на бесплатных сайтах? И вообще, перед тем, как песня попадает в эфир нашего радио, она проходит проверку на искусственный интеллект. Все-таки хотелось бы, чтобы на нашем радио была музыка, созданная человеком, была настоящая музыка и минимум искусственного интеллекта.
1: Внезапно, как мы поменялись местами с артистом, спасибо за вопрос, как говорится. Да, Антон, искусственный интеллект – это боль нашей программы, формата нашего радио и музыки вообще. И рано или поздно эта волна нас, увы, сметет. Я часто поднимаю эту проблему в эфире, а в следующем выпуске «Фонотеки» я поговорю о таком явлении, как плейбеки во время живого выступления. Это не ИИ, но тоже этап, предвосхищающий некую искусственность музыки, о которой ты говоришь в своем вопросе. По факту, нет, я не проверяю песню на ИИ по алгоритмам, хотя многие рекорд-лейблы нам подсовывают таких артистов и отказываются их маркировать. А заявок на эфиры на сайте, например, от ИИ умельцев сотни. Но пока мы это слышим ушами, не нужны пока алгоритмы, но уверен, что легко попадемся в ближайшем времени. Тем более, если же, например, ты, Антон, или кто-то из авторитетов нашего формата захочет нас проверить, потому что я тут совсем не против, если вы это сделаете, но не очень топорно. То есть вы проведете работу, которой для меня вполне хватит, и ваш авторитет это скрасит. И если и трек мне понравится, я его легко поставлю. Надеюсь, ответил. А теперь давай все же по песне, если ты хочешь.
3: Это наша очень старая песня, причем она была медленной, и там был другой припев. И этот припев мне всегда не нравился, он мне казался очень нудным. И я припев убрал, сделал быстрые барабаны, вот этот ровный прикольный ритм, и ускорил темп. Потому что у нас и так очень много у группы «Магнитная аномалия» медленных песен, нам не хватает быстрых песен. Сразу и новый припев сочинился. Очень много спорили с Алексеем, с барабанщиком, о том, какие должны быть барабаны. В итоге пришли к компромиссу, пол песни, как хотел Алексей, он сыграл, а пол песни оставил, как и предлагал я.
1: Ну вот, теперь я буду думать, что вы с Лешей засунули старый трек в ИИ, а он выдал нам новый результат. Зря ты задал вопрос, Антон. Ставлю галочку внимательности напротив твоего имени. Но я тебя все равно люблю. Магнитная аномалия.
4: Ну и что?

А вот смотри, Антон Вартанов, как ты затянул почти первую ИИ-новинку в программу «Фонотека» своим вопросом, лезу в нашу яичницу заявок и начинаю пинать ИИ. Ситуация. Есть у группы «Бит-квартет Секрет» много песен, засвеченных на концертах, но так и не записанных. И берет какое-нибудь сообщество, в нашем случае трибьют «Бит-квартет не секрет», старый засвеченный на концерте номер «Доктор Оттепель», который был создан Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным в самом начале 80-х, но самый лучший его записанный вид концертный вот такой.

0: Сережа.
1: Что делают несекретовцы? Они запихивают его в ИИ, Суна, получают некий вариант, который я, конечно же, опознаю как искусственный. Пока опознаю. Состарь чуть запись под оцифровку с кассеты, и уже будет не так явно. Но мешает ли мне это? По сути, у нас кавер-версия на хорошую музыкально-литературную основу. И уверен, есть куча живых музыкантов, которые сами в студии сделают гораздо хуже. Хотел бы я услышать в хорошем виде такие же песни Цоя, Гражданской обороны, Высоцкого, кого угодно. Наверное, да. Понравятся они мне, смотря как сделать. Вопрос работы с Суна. Можно тяп-ляп, а можно постараться. Может быть, сотворчество. Я думаю, что ты понял, Антон. Сам по себе факт использования ИИ для меня точно не ставит крест на отношении к произведению. Продукт важнее. Ну а дальше мы переходим в плоскость авторских прав. Вот этого трека в эфире я могу сыграть только фрагмент. И может быть, я тебя удивлю, Антон, но рекорд-лейблы легко уже решают эту проблему. Так что важнее всего конечный результат и никаких «но». В чем элемент обмана, простой слушатель не разберется, да и не должен. Вот смотри, ведь все равно люди не поверят, что мы с тобой не срежиссировали всю вот эту часть фонотеки. И твой вопрос не подставной. А выглядит все как сценарий. И он же сценарий. Но с какого момента? Бит-квартет «Не секрет» и искусственный интеллект Суна. Доктор Оттепель.
2: Доктор Оттепель, вы на пороге.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: 13 июня на открытой площадке легендарной «Горбушки» состоится концерт группы «Потому что». Именно там, в прошлом августе, я последний раз встречался с Лешей Юзленко и его пандой на фестивале телеканала РЕН-ТВ ДК «Горбунова. Легенда». Не путать с шоу телеканала РЕН-ТВ «Соль. Легенда». Это другая легенда. У РЕН-ТВ все легендарно. А сегодня, кстати, на одном кинофестивале состоялась премьера документального фильма «Горбушка. Сердце русского рока» об истории легендарной сцены «Место силы нашего формата». Интересно будет посмотреть весь сериал, потому что делал его наш дружище Саша Юрасов. Так увлекся. Потому что. К концерту или просто так группа «Потому что» выпускает новый сингл «Минута». И прежде чем она прозвучит, гастрольная байка от Леши Юзленко. А, я понял, почему хотел тут рассказать немного о телепроектах. Вот почему.
2: Однажды на одном из фестивалей нас пригласили наши друзья-организаторы. И не с учетом таких райдеров там в МП-дрёже, нас просто спросили, что бы мы хотели видеть в гримерке. Ну, я попросил, чтобы, если есть возможность, пусть в гримерке будет телевизор, потому что приезжали рано, сидеть целый день до выступления, а это была территория пионерского лагеря. И вот один из организаторов привез из дома телевизор, диагональ, там такая какая-то огромная, я в нее умещался, наверное, целиком, то есть огромный-огромный экран, поставили в гримерку и ушли заниматься своими делами, в общем-то. Ну, никто не подумал о том, что это наши гримерки находились в пионерском лагере, в комнатах, где живут, в общем-то, сами пионеры. И, видимо, для безопасности там не было ни одной розетки во всем здании. Только включатель-выключатель света. И, в общем-то, вот так я сидел с телевизором почти сутки, который невозможно было включить.
1: Смотрел Леша на свое отражение в экране телевизора. Как в тех мемах и рилсах. К песне. «Минута» родилась около года назад. Текст получился сразу, на ощущениях. А вот с музыкой было туго. Изобреталась, ломалась. В итоге свой самый финальный вариант Леша забраковал и отдал номер в работу гитаристу Олегу. Тот все переделал, а результат мы сейчас услышим. Потому что «Минута».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Продолжаем представление самой лучшей за последнее время книги о группе «Кино», «Кинооблучение», собранной и написанной Александром Кушнером. Саша был у нас в эфире, провел кучу презентаций. 21 июня состоится большой концерт группы «Кино» на стадионе «Лужники», но не в честь книги. А нам же, нам останется провести большой книжный уикенд к дню рождения Виктора. 20-21 июня ждите. Там соберем все прозвучавшие в программе отрывки книги воедино и дополним их другими. Отрывок из книги Александра Кушнера «Кинооблучение». «Вместо 30 минут нам пришлось играть час 20», вспоминал в интервью для книги клавишник разогревающей группы «Принцип неопределенности» Антон Тихонов. Дело было глубокой ночью, и температура упала до отметки минус 3 градуса. Публика потерпела наши песни некоторое время, а потом в нас полетели бутылки, палки с гвоздями и какая-то арматура. В это время братва успешно громила гостиницу, чтобы убедить Айзеншписа вернуть музыкантов на стадион. И когда в разгар артиллерийской атаки бутылками мы, немного пораненные и обесточенные, сошли со сцены, около нас затормозил зеленый милицейский УАЗик с синей полоской. Из него выходит Кино и Айзеншпис, который спрашивает: «Вы куда барабаны понесли?» И тогда наш вокалист Вадик Мазитов подходит к Цою и говорит: «А зачем вы вообще приехали? Не поздновато ли?» И Цой отвечает немного надменно: «Не поздновато». У Виктора рост 1,84 м, а Вадик невысокий. Тем не менее Мазитов смотрит Цою в глаза, а затем бьет его кулаком в челюсть и истошно орет: «Ты чукча ебаная!» Песенная поддержка релиза сегодня за инди-проектом «Бакашин». Это музыкальная проекция московского поэта Алексея Бакашина. За 7 лет он выпустил 3 роковых текстоцентричных альбома, а параллельно с ними несколько сборников собственных стихотворений. Бакашин. «Война».
2: Покажи мне людей, уверенных в завтрашнем дне.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Упомянутое выше музыкальное шоу телеканала РЕН-ТВ «Соль. Легенда» переходит экватор. В пятницу 12 июня состоится премьера 5-го выпуска проекта. Проекта, где попсовые и околороковые звезды доказывают, что они умеют и в рок. Да так здорово, что хоть ставь их в ротацию на нашем радио. В новой серии сойдутся знакомый нам 13 карат, знакомый по эфирам «Фонотеки», и незнакомый по этим эфирам, но известный в попсовом мире Денис Чайф вдвоем «Клявер», который в свое время увлекался тяжелой музыкой, а потом прошел через всевозможные горнила шоу двойников, типа «Точь-в-точь» или «Один в один». Что из этого вышло, смотрите в эфире в пятницу в 22:30 на канале РЕН-ТВ, а все первые выпуски программы на сайте телеканала в разделе «Соль». Традиционный номер отдаю тому, кто очень ответственно подошел к созданию кавера и собирается очистить права на издание трека в своей версии. А вот к самой съемке Саша, 13 карат, подошел уже не в лучшем виде, после сложного, угарно-бессонного расколбаса, но собрался и не потерялся. А в самом шоу произошла люто непредвиденная история, которая даже не прогнозировалась создателями. Мы даже математически не думали, что такое может произойти. И очень сильно удивились. Подробности в эфире. 13 карат. Катастрофически.
2: Где-то есть

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фанатека». Группа «Драматикс» только что закончила свой гастрольный тур по России на Дальнем Востоке и оттуда прислала нам новинку. Обычно музыканты греют начало тура, а тут вот наоборот, новинка в финале. Трек называется «Жди меня». А, это они сообщают о возвращении домой. «Жду». Это песня о людях, которых мы продолжаем любить и ждать, даже когда дороги давно разошлись. О том, что надежда иногда живет в нас дольше, чем мы сами готовы в это верить. И о свете, который остается внутри, даже если временами бывает больно. Рассказала Катя Драматикс о новой работе. Песня пропитана сладкой горечью воспоминаний из прошлого, пронзительной болью настоящего и осторожностью перед неясным будущим. Вместе с этим лирическая героиня надеется, что когда придет тот день, который погасит звезды и оборвет замкнутый круг ее жизни, она будет не одна, а все ее страхи тут же развеются. А я вот сейчас подумал про наш разговор с Антоном Вартановым выше, про плейбеки. Вот бы с кем поговорить про это из нашего цеха с Катей Драматикс, потому что, вот, например, в новом треке есть и скрипки, и клавиши, и мощные гитары. А на концертах это далеко не всегда так. И вот тут возникает, конечно, вопрос. Но ответить сможет только Катя. Ждем. Драматикс, жди меня.
2: Как

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Андрей Шабаев в своем сольном проекте «Самый неприятный человек на Земле» как будто замаливает грехи отечественного панк-рока. Нет, в нашем панк-роке полно добрых и веселых песен про любовь и счастье, про мир и даже про Бога. Но стереотип именно такой. Грязь, мат, жесть, излишество, угар. Сережа Метель не даст соврать. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, папа. Так вот, Андрей Шабаев в этом замечен не был. Но все равно к его сольному творчеству я всегда относился с вопросом. Не понимал, это шутка или он это все серьезно. Оказалось, никаких шуток.
2: У каждого артиста есть своя миссия, и прежде чем писать песни, надо с ней определиться. Для меня песни – это маленькие фильмы. Когда мы идем в кино, мы проживаем жизнь героя. Точно так же работает музыка. Я хочу дать слушателю две вещи – веру и надежду, что все будет хорошо, что мир прекрасен и удивителен, даже если прямо сейчас у вас не все радужно. Я встречал много одиноких людей, и никто из них не сказал мне «я счастлив». Большинство просто живут по инерции, просто привыкли. А многие боятся новых отношений, потому что однажды уже обожглись. Мы так устроены, боль запоминаем лучше, чем радость. Эта песня про одиночество и про любовь, которая приходит, не спрашивая, готов ты к ней или нет.
1: Ну что ж, я даже где-то прошу прощения за свою предвзятость. Это всегда очень неприятно – сомневаться в искренности и честности. Прости, Андрей, неси нам все доброе и светлое. Самый неприятный человек на Земле. Ты пришла из ниоткуда.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Андрей Минин. Питерский рок-музыкант, которого кто-то может знать по группе «Планеты». Участники нашествия «Наши в городе», «Рок против наркотиков» и многих других фестивалей. С недавних пор Андрей в сольной карьере, и его творчество сочетает в себе элементы альтернативной музыки, панк-рока, но легко может включать арт-рок, акустику и даже бардовскую музыку. Новый трек Андрея Минина называется «Моя свобода» и связан с юношескими воспоминаниями. Прямо у нас сейчас цикл будет юношеских воспоминаний фанатики. Романтика молодости и душевных порывов, которые двигали питерскую молодежь к их заветным целям. Строчка «В карманах джинсов последние спички» — это не только намек на то, что для обретения свободы в жизни не нужно многого, но еще и своеобразный привет Виктору Цою и, конечно же, пачке сигарет и билету на самолет. Обложка сингла — подъезд с треснувшими стеклами в полутемных тонах, но с ярким детским мячиком на лестничной клетке — должна символизировать надежду на лучшее и свет в конце темного тоннеля, но я почему-то думаю о теории разбитых окон. Если в здании разбито одно стекло, и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна. Ну и главное по созданию песни, в записи «Свободы» приняли участие приглашенные питерские музыканты. Макс Йорик, экс-группа «Пилот», клавиши и компьютеры, 100 лет про Макса ничего не слышал, и Настя Макарова, группа «Ступени», бэк-вокал. Андрей Минин, «Моя свобода».
2: Я в

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Следующую песню я бы хотел сначала сыграть, а потом про нее рассказать, потому что ее посвящение я не считал, а потом, когда узнал, удивился. Но мы так не делаем. И тем более, если автор заложил в нее этот смысл, то надо слушать ее в правильном контексте, подготовленном, мне кажется. Итак, новая песня проекта «Лампочка и абажур» называется «Лечу». И она для всех любителей лошадей, даже с заявкой на гимн конного спорта. Лет в 5 Даша Лампочка увидела около зоопарка пони. Плюс в том же возрасте мультик «Спирит», и тут же возникло увлечение рисовать лошадей. Родители поддержали и стали покупать книжки и журналы про конный спорт и породы. Игры дома, разумеется, тоже про лошадей, и даже дорога в школу была как игра в поездку на лошади. Хобби-хорсинг. Дальше посещение выставок и конных хозяйств, покупка первой амуниции. Даша, а бывали ли вы в конном театре, что в Москве на ВДНХ? Есть и такой, с представлениями, джигитовкой и даже сюжетом историческим и красивым закадровым голосом. В 7 лет Даша впервые села верхом, в черте города удовольствие недешевое, знаю по своим детям, ну и дальше уже увлечение, практика, работа на конюшне с выгребанием навоза и мытьем лошадей, все серьезно. С 20 лет уже профессиональное занятие в клубе и тренер. Ну и финальный этап – своя собственная одна лошадиная сила. Вот такое вот увлечение всей жизни, наконец-то, почему-то только сейчас, вылилось в песню. «Лампочка и абажур. Лечу».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: И закроемся сегодня пасом в следующую программу. Группа «Убель» отмечает в этом году свое пятилетие, наваливает один за другим синглы и последним отдает дань своему детству, вспоминая легендарный мультфильм из 90-х «Хей, Арнольд», или же «Эй, Арнольд», как это было в русском переводе. Не помню, кто транслировал мультик у нас, возможно, 2x2, но в оригинале он принадлежал телеканалу Nickelodeon, он же Nickelodeon, он же просто Никель. Флагманом его был, конечно же, губка Боб. Кстати, Арнольда создали еще в 80-х годах, и долгое время он был пластилиновым героем андеграундной мультипликации. Лишь попав в орбиту Никелодеона, он получил свое рисованное воплощение и почти полностью изменился. Я, кстати, недолгое время работал на телеканале Disney, главным поставщиком зарубежной мультипликации на российский рынок, и у нас там был очень четкий цветовой код. Привет, футболки. В разделе «Запреты» было два четких правила. Не использовать цвета в сторону фиолетового, это считались цвета депрессии, и не использовать оранжевый цвет, потому что это цвет конкурента Диснея, канала Nickelodeon. Вот так вот, представляете? Не вообще не использовать, а не делать системообразующими в декорациях, логотипах и так далее, в новых продуктах. Вряд ли об этом всем знали Варя и Егор, но просто текстом песни накинули на меня вот такие воспоминания. Так, сингл «Hey Arnold» — это прям, согласно названию, такой мультяшный bedroom pop с глянцевым винтажным звучанием. Привет всем миллениалам. Видите, у кого-то лошади, у кого-то мультфильмы. Самая солнечная и жизнерадостная песня дуэта войдет в альбом «Нормальная музыка», релиз которого состоится ровно через неделю, 19 июня. И, может быть, в следующей программе мы услышим кое-что еще. А на сегодня все. Вы слушали программу «Футбольное обозрение». Да, сегодня стартует чемпионат мира, и ближайший месяц работать мне будет очень сложно. Другой континент, другие часовые пояса, игры в час ночи, в три ночи, в шесть утра. Кошмар. Прорвемся. В любом случае, всем приятных больших выходных. Меня зовут Андрей Куренков. До встречи через неделю. И, как говорил мой хороший знакомый и даже учитель, хорошей музыки должно быть много. Пока. Убель. Хей, Арнольд.

0: «Фонотека» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Гамбина.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

тоже, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничем.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком...

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Слабый переменный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Изучение этого мира манило как освобождение. И я скоро убедился, что многие из тех, кого я научился ценить и уважать, нашли свою внутреннюю свободу и уверенность, отдавшись целиком этому занятию. Дорога к этому раю не была так удобна и завлекательна, как дорога к религиозному раю, но она оказалась надежной, и я никогда не жалел, что пошел по ней.
1: Наше радио. Проверено временем.

такая, большой и малая. Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину. Я твоих плеч коснусь, и мы оба ко сну. Счастье любит тишину. Если счастлив, не говори никому. Счастье любит тишину. Я не подведу и не обману. Счастье любит тишину.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Кошка, месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

стряхнуть с ресниц.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.